0: kabdayinati kabdinagayang manyanjisomang kusoolre mo tijengayang kalwa samagandu itakla soga kuchigo gamnanda jigo nyamchongdando yimsi cherongi dachaga singayang manyani kalwa kuchigo kuchopanda yekwa zindu jang losyak chigdengwa lankonda skornayang rangja nigi dadenjak toga pantokhalibayog mo titogneyang zabgo sa chepo zire zekyo tomu zire ཁྱི ཕྱད མམ ᱫᱮᱱᱡᱚᱠᱥᱮᱢ ᱢᱟᱨᱜᱩᱯᱟᱨᱤ ᱛᱚᱜᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱩᱝᱡᱤᱝᱜᱟ ᱡᱟᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱹᱭᱟᱝ ᱜᱨᱮ ᱛᱚᱱᱤᱱ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱨᱚᱢ ᱡᱚᱠᱥᱟ ᱫᱟᱢ ᱨᱤᱭᱟᱝ ᱡᱚ ᱛᱮᱱ ᱠᱟᱥᱟ ᱪᱟᱨᱡᱚᱱ ᱞᱟᱢ ᱱᱟᱜ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱜ ᱫᱮ ᱢᱤᱨᱞᱟᱢ ᱛᱚᱜᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱮᱜ ᱫᱮ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱜ ᱡᱟᱜ ᱫᱟᱢ ᱡᱚ ᱪᱮᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱫᱟᱱᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱦᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱤᱱ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱵ ᱢᱟ ᱪᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱫᱮ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱤ ᱞᱟ ᱣᱟᱨ ᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱢᱩᱠ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱜᱤᱱᱫᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱤᱢ ᱡᱚ ᱦᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱜᱤᱱᱫᱤ ᱦᱚᱣᱟ ᱭᱤᱨ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱱᱤᱨ ᱜᱩᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱜᱢᱟ ᱪᱤ ᱵᱚ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱦᱚᱣᱟ ᱫᱮ ᱱᱤ ᱛᱚᱞᱟ ᱭᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱤᱨ ᱜᱤᱱ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱫᱤᱱ ᱪᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱢᱟ ᱧᱟᱝ ᱛᱮ ᱪᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱵ ᱜᱚ ᱡᱤ ᱥᱚ ᱚᱡ ᱨᱮᱢᱚ ᱱᱮ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱛᱮ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱞᱟᱢ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱩᱨ ᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱮᱨᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱤᱱ ᱡᱚ ᱱᱟ ᱧᱟᱱ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱧᱟᱱ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱫᱟ ᱠᱤ ᱡᱤ ᱨᱤᱭᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱟ ᱪᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱟᱜ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱥᱚ ᱚᱡ ᱨᱮᱢᱚ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱯᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱟ ᱪᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱠᱟᱭ ᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱠᱟ ᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱢᱟ ᱢᱮ ᱨᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱛᱟᱜ ᱫᱤ ᱢᱮ ᱨᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱜᱚᱨ ᱤᱠ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱞᱤ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱱ ᱱᱟ karma gandang khme ni de ni kalwa ran ni ka ngo sa na ran ni mar to pi lam chok ko ma chona ya ndung gar de yang chi wa che de kon de len gi ra ti mi sa mo zu min ti ni zo mi tre re ta ta ta re mo ti na yang ka wa sa man di chong ni ha ja ng za go ge ze ge to mo zre mo ti mi zre ti to ni ta te ng gun di kor kan de te ni ka yang ti to ka sa be di chi zo ko di se ta cha gi ma chen de jin sa ni chona na lo pa de de ta ka lo wa gardi jambo tchidan chi jambo de ja ge wan song kha yis ko no din chi tham ba thon di te na kar gi ti man khan na ne ho ta she ke yi gen de land che ro yi sira de lang ko tam khang na bi sing go yi te ni ai ni cha san de ni li gi ne de cha kham ko yi ju ta ku gi pa lo tchidan chi cha yi an ho den ja yin ni lam kur kur thim ni de ya nyam ju mo yen de che ro kham ko de che ko yi ko no mang mo тэгэ ранни ло таажи ди тохон тони ранни гэло ясин чамтэн чи там багт танди ин амна тэгэ нада нон готто там кондо таатир ман кан кан амдэро на тени кэрги ман кан анди тэгэ ди пергин до хон тахшек ник дан да чага тахше инди кен кал ча тахше инди ке тэглон уи ин амна кэрги ти кэрги кори тони кан ма тони ни ма че на те ти тестен до чено ин амна ста го мо яра а но ле тол ни го нере тохти ян кало а гисе чаги та чи зам на де го го зе то зре мо
1: ари
0: тама зре
1: ари я котин чи тандыгы яртыгын дымды денжикы тандыны чи коннишигы саузышета чиргы та касан кенингелен ценоны даян чи нямжыгшы госа контрюнинаты ингини индиги шенер аридара чи шену индинада чу цоа нигы чуни хапырта чу индинан дымды нен тупазы имби чани та чи дир джентар кону когону тэн индина чачуынгы сэндина джиньонугы тандымугы хөзин хөз зина чукотан да чанг да тани та та кэ та са ши ши дали да чу андэм дэ не тук ба зина чукой на тэ ни джина джу кало ана ба дэни андэм дэ са ши ба на ба цангма гэ джи ням жук ши го са гэ андэ гэ джин хи гэ ко не ан цама го чуй та го джин чи ди на джа чи нян кэна ба та ба та джа чи кало ана ба цана ян ко ни дэрэн гэ чу андэм дэ не тук ба дэмам чи кэ ша ко ну на дэ там чи сэма зон дэ тани ᱟᱫᱟ ᱭᱟᱨᱛᱤᱜ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱤᱧᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱟᱥᱛᱚ ᱤᱧᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮᱱᱚ ᱜᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱤ ᱪᱟᱨᱚᱱ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱤ ᱠᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱨᱟᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱤ ᱛᱟᱡᱚ ᱟᱫᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱴᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱛᱨ ᱠᱚᱨᱜᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚ ᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱠᱷ ᱥᱮ ᱜᱚ ᱡᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱨᱤ ᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚ ᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱠᱷ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱤ ᱛᱟᱡᱚ ᱫᱟ ᱡᱚ ᱪᱤᱠᱞᱟᱜᱱᱮ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨᱜᱤ ᱧᱤᱨᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱥᱤᱜ ᱥᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱨᱟᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱤ ᱠᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱴᱤ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨᱜᱤ ᱧᱤᱨᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱠ ᱥᱚᱱᱟ ᱚᱛᱟᱱ ᱫᱮᱜᱟ ᱞᱚᱨ ᱛᱟ ᱜᱟᱜᱡᱟ ᱡᱚᱱᱟᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱜᱟᱜᱡᱟᱱ ᱡᱚᱱᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱡᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱩᱴᱤ ᱛᱟᱡᱚ ᱧᱤᱨᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱧᱩᱠ ᱥᱚᱱᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱱ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱡᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟᱫᱮ ᱟᱫᱚᱱ ᱛᱤᱡᱤ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜᱤᱱ ᱭᱮᱱ ᱠᱟᱭᱟᱱ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨ ᱛᱤ ᱧᱤᱨᱪᱷᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱠ ᱥᱮ ᱠᱚᱜ ᱛᱟ ᱥᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱟᱱᱤᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱪᱷᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱤ ᱠᱟᱯ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱠ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱪᱩᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱚ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱪᱷᱟᱨᱣᱟ ᱤ ᱥᱤᱜ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱚᱭ ᱡᱩᱢ ᱛᱷᱩᱨᱤ ᱠᱟᱯ ᱛᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱡᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱧᱤᱨᱞᱚᱢ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱧᱤᱨᱞᱚᱢ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱥᱟᱥᱠᱨᱟ ᱛᱟᱭᱚᱜᱟ Tani nji na te song dai li da ji nga so xie jie tani cha jia xie jie da jiang ge su. Tani da ni lu men na zhong lu da zhong lu ra de ge nang nan jiu na zhe na yang lam zhe na yang da nga so xie sa de mo ge che de nji na lang kun jiu sa yu ge te song dai dang yang ji cha jia xie jun de su. Ti yani che de san de xie jiu dun da di jin zhe jin ta rang chu len zhe na xie ge da ne. Da cha jia xie ge zhi ta zu lu dong ran di yu ge ta ni jiu men ni ga.
0: Tene zhanyi taa la khuetan chikhjan naran dhokon zina kirgi lamda chayna da saa tong dibi chay saa chin chin dimi yo saa hina taa kalwa munga gwe togo deyu lamda hara wadi dhokshukwe jingjoko mo.
1: Riya.
0: Dhokshi gwe mwenyanga yang jam paruwa yasara yon kona yang totik jirgi da dimi nyanka yang shiong du kero yi yang lanko ke tonchim shiong kona yoko mo. Di tong yang dhokshukwe jiko nukhchi gwe mwenyanga taso yang shi gwe kalwa tama gwe zab gwe jiso wazire saa mwge lamda chukhsaa ni khakpa tawa komo.
1: Riya.
0: Tama zare.
1: Nari tachiri. Tati yani, tanda yin jina chokchi chandam ba kodri ishkabtar. Yani ta, yarti kamdi yin jina tisgi jamba tangdari suna jing mandra sa tsangma gajin nyam chokshi gondok. Zuu yin jina langkur nang tachi kono isha kono mecha gargindo. Tani jina ta anga zi gargindo. Lakabarda, achi yardinta nyam chokshi ka menu, ta ngi ui chon chon gargo. Khoishangna, ta azu shtahnam gargito. Shchaga tanga shchujuga, shtahnam gargito. Tani tawru nyinguk nang ta yang, Tangu hu juju ga yang chuk tu nang na yung na jambu ta kertuk chuk tang na chuk na jangu. Ti rik ta, ta tamu ga kantri njina nang na ik jangu ga ngi wanda, tani njina lang kunan juk manik, lang kunan zhigi ta, xie ga cawan da chayi ta, lang kunan ga zhuchang da jimto song war tang shtani, tar ka ngay kunu na mu ga nang tsang yu ka, tar ka kedda tang yang lang kunan da bar kunu na mu ga nang tsang, xie ga yu nuk jangu, di shu yang cama nyam chuk xie ju ka chiga. Арида тяни да джиням жохшиг осаг джинхиг татны чи цамаша татат на дэрэнглен цанашиг да тэн индих корны капдай ну картин чи на тан джимаглен цанашиг баргас шакап гэдэм ү я
2: дэ хоа хэпироуе а нян жолан
1: Арийрхнам ба тицэнг тэрэнгэн дэжлам тэнгэлэн сэнох донцэмдэн нэн жоглэн цэнди ерсэм дэнгэн крал хаджита хитэн тахитэн дэв тарклоа тамжин цу чи тарклоа анжг цэрэн тан сомнэрин чинийн давзон нумагэ сомдэг сидали чэжгэн нэмтэн донзэ шинэйн капкэ демо

0: kalim jia ni cil ti ma te. Ku shi ra cor ngun da lo ji sim te ji le. Li zhuk ci ku la kab da xin na ng, ki shi galim cha cung shi ki zhen ji na ng sim de yin la. Tab zhuk da ge pe sim yang yin bi. Ni ya rin ga ci shun dur gi jing, yu ba pe zim yang me ji fi le. Min ku ra nam ni nam de jo jin yul. Zheng ma ngu wu ri. Agi kung gab shi ru na gi ger jia la wa jo ma deng zha. Da na, ca ki sam chin la ton shung. Lipsil mirni lawa jumbi mishi ki lamjim da lagla chichi zongni vdayol, ku mongla hoji jun sirsing. Ku na nagurmo chaarxan lamtu korkinga tangjibu shuji yinbaadang, luonjig da linchir ngansu shajiri. Ngi ku la sonam angchak ngu ihi si jiba na, ki ngu yarjigni adongla nzimji kangshur. Ngu lihi, nyingi ngu la ngayni adronjil nyansi chondar sikba yin. Ngi ku la choji shawa jiba khinda lag. Choji nashun dagla, Мэхуй ягбу шиг данйол. Нга шир сунни, зоокилгя нажун дагла чэджар дамжил шэджин шивсэ ба на. Кі нга ла, агэргэн хэлэг, чуэджэ дэнжэ шгадэг чэвэ цачарэ лунгу пшэнни ранг лэнэ штансун шибарэ. Чуэджэ пшэджэ дэнгдэр на, нга шавэр алангэрэ мандэгчэ ландапшун. Чэгэ джабжэлэр, лу чуэбжэ лавэ бі хэчэ чуэна, гансу чэгчунне ани дэгэрсэна. Gap di di psalang ni na gormi war jia minkura kartung tam ni yin rung ma sung war. Ku na gormi zu dun dunwi charhan lam tu korkang ga lam su wa sik da jir. Da ni zayang machi bi kar da dung ayang lung gun. Do sa na zhigalim ma mgi jirwi kang ba yin. Agi kungi a lung ma kho ba dang, tong chi dang si rik cang ma minkura dengi. Ayar kar dga zhang mangwi a dung la do bar din. Ngo dung a ma khin ji gang yul. Gongsang dangni kimda lukgu, pami, ku ngodong ngabar jirjang mahinji kongwa tongji siyemdik chenbukji. Chiga jaga lor, namsi jinda mambi sianji, dapu xin ciye ye, che lor dab yi di, da jibi ci jibda ninja shukbar, camchir dangda lor da alongchina rinba abjiedang wadang. Chigda charwi ciye ye, alonghila dini yunglima gila wadang. Likil dang lamtik changma chalukgi nabiyod. Gedi chalukki chiye fshikhin zini hito songchi. Chiye fshikhin tanga yotsil tangtsil mi jachak kaki yobi. Chamchi nangda nabzilbi. Didang namba ganda chishukla nyanka yobi. Zachak chiwiya nanga gadindari. Likilja lizu nama lama nisab gidi. Nabshuk tang kharshuk sa lamtaka shibshir tang nyamur shiksu shepersong. Chimla janjir shikli mebaadi. Mayo na likil tang lamtaka yobadiyin. Di ji jia nian cina simjil kori rin, ku ci lamzi jianjir songyo mil deng, adamin la gorsib xiexur da nadu nabzong simbi cacir nir da shiksu xi. Shtab lak basga la, ku ci lamtik songtab song, adinjik songtab song. Gacha zhengmur xie na di di ngayang shirntin xin yong yol. Nangma ci zhig jia pora nian jian li lamu xin manbi, shka ngay la chai ma tig shirntin xie marung xie xie le. Di wi ngay li nin da song ni wda ba yin. Sami lin di babsga la, Lini di tangni lu zhib zhe xie ni lab dasin. Ani da shtansong xie kin nga rang zhigba min. Nga ci li kil da shtansong xie ba dang so nam gang zhig ku ci minkur gu ni ani da gab ye jing yul. Nga cu cang mi pan cin na rig ma tab jing. Nga cu cho jia ma zhig jing che ma rung wa yin. Ho zhi jun dang ka ji yin. Shka cha zhig nga la bi nang da da dung kor xin di. Ngi nga li jing mong bu ran dang zhi mong bi cho jia mong hui la da rin zhung do la. Na gormi chigalim lamdum da jokib, lamdun dangda huantun marni rabar guan yo badang, sonam gangchak chi tomar zhigni, adong lan zimdang arabda jindig. Shibshir abzoji korkang dan zil matag, chenam jia jama gangsir chab yol. Korkang ga zhuzhin zhuan ba, li jin hu pekib, li gai jian dan nam ji awigandig. Ki lagbab shi dipshay jir, goti sa joji sonam gangchak zazindig sir. Cool shiglim tanga minkur tongku tang shigla di tsiga vizhe tongtab jibi xie tang xiyo. So nam gang zhiga kutsu cangmi ayang lung ngamni minkur gorzin yol. Ku tang tang purndi kiba gergin ji ayang lung ngabda jignaang ki maa ngab. Kungi rangin la chongdi ni torkang ni carlong shung urtin. Ngamu ni torkang ga sawu namsi la gumyo bi santu ma shung do jin yo. Tara minkur chopang ngartung doni yo bi dang lan bab tsiksa libla yo kib. Kuun gu na shing wig cha ba na, gabdar adang la ra wun, ci shuk gugakil xin bo bi yim cin na vzhini guwa lun shung siri. Ngi ku la, wun na chio ji ji ba yin. Ku dar jig la hai sung, 你懂这个多少站内他身体那股没用的得得路你很够送。你可没送的可你什么的。谁送走看的能不是没空见过是个这个人家等等的了。没忙比地过你还正沾上能的。那出下完的大不点先那没空见过是个送下去的人。和那个起码从什么吃了个药比地生吃不定着他们心门。哎呀可是没空见过能的都正这个这等着药比。没能得从那冷静些把等着了。离开在那吃着用。跟客人几次拉着那等等站住。不过坐等腾起冰冷层满地用。可以给钱的东西地落下单比别人个南皮些把等着。如你黑人还弄见你产品见味的才才能给民库的南部人家多忙不轻松。民库的三万是用那可以回去这个土西帮你。因为人过年不讲话音，年个人民库的习俗先把灯，才没着回家打瓦的。我吃了民库的这个东个里干呢，民库讲古是给，民库讲古不认识跟这个把灯，昨晚呢也没来不及给背，地村我娘灯多会三着，这次用冷灯这个冷泥过节冷库要背，卡路也过人里干着出，吃个熏那年干瓦用，吃了钱没过那。没有这个实力啊，难得可难。过去的江河大地里，论得得，民库正干结盟的结盟里，任何路人的路人结起里，李祖们哪能结盟都不松。民库里顿三次打地日军的这些牛逼，金库七万等，你送这些门外村特币，除了这个那么几吨币，人疼举起的举起里，是干地地罗冲里，这个那么这个给别人，大路日不合理。给了村本里乱干过松，民库肉等在你锅底，给了娃整门冷干松。你可拉小娃养母是个季节三百一双鞋底不嘞？看过一个人，正为那个在那民库是个素人，几顿门的，养起些那民库人乐得不着那，你的那个不晓得东西是嘞？说那么这个库存呢，我那不就看人，看路都不晓得嘞，我存那不记得嘞，我讲不记得民满天些那，我讲么这头就给是嘞？其实孙子看着没有担心，他说的我能够一空同步的设计使用了。民库的等得挖坑，民库的徐苏肯的等得推送，这马病的天了。拍起来，其实孙子看着参与用色要送。从没变呢，我李生的那名，吹那么久这马是有比，离不只那我得门的事了。得马头那马头，曾经打动朱给西去学生。我写孙子坑里使用的，我看着李处长也做起了拆送。李给我们等的那么些的，可广东那边那个没查说出来，赶送前面的接送。是路边门口等的，门口李祖门里俺俩写着嘞。说那么这个敌人是冷的那边，这个关注了兄弟些嘞。你准备几片把烟？你养起来马几匹？你正是该吃马皮了。路尼黑人啊，短得个忙不热松，没用热劲的。梁花园呢，可是跟那里这里吃了就有了。蓝皮茶车等一种呢，也拉瓦了三瓦里。莫想这个门塔的年没扛得了。路兄弟关键人呢，蛮跟可的，年纪了又特别没的，但是他懂那么看人长的，但是个了没手给把的。何志军姐，你我娘把看瓦更所有的。拦住那娘娃等，民库人真一个娘娃，再送一车子锁，俺不日日来开店家老家当起了交际员。李进虎那昨晚呢，洗手口坑个主人原本就有毛，小娃些的没送了多回去坑的。俺不敢是那么样点没，梁花爷爷出来等他出家回家去嘛见的，二人立等的娘了。莫想这一踏不着鞋底，没能得卧起炕的。何志军姐，你我娘娃得硬里硬的细节，这个劲都蛮多了。李进回忆，李登个吹那么些芝麻路，你还知劲啊？你不是二人，怎么慢慢去也不用？你那名说那么硬直冲的了，你也路儿得多松，回去等的看不得多人，面孔检查不拉大人比我这个人的低。但是他没这个怎么不接药？梁花愿意，果是不是比苦个嘛？人人能得苦药了？ 莫想这些踏不出去催熟了一笔关键认为东南的苦用何志军机没催些给人年次一笔懦弱宁娃的个能的苦用进李进会啊李给等得他们比提那么这么能的用苦用的可能夸那么的等个接等个李尼斯可是没人单送等卡罗格的皮筋就比没得力马吉人莫瑞瑞呢说那么硬这个瑞
1: 中国三八五年的路多年可不是顶着些的娘们都坚持些路前路
2: 喜欢接浪啊微信接浪
3: 娘们吧修理让瑞丽空间三个路把皮个路当了你这么多日花不等家多日那么久了Simu Roma, Yemu Javji, Jigalani Kopik Sanjere, Chiglum Jer, Gamson Lavti, Nixarji, Tosu Pivurum Bajiwakan Jene, Ayangumi, Serngal Satan, the Spanglam Dangi Kanga, Arala Mugrjava, Chemi Gadar Nambi, Ramshunko, Balhanji Tabule, Tsuz Chiglum, Torgunger, Jenji, Chetamani, Ramsha Nyakan Kurvirangla, Tayuvi, Serngal Satan, the Hammer Henner Chibi, Davjadunger, Chilum Ramon de Lim Chibi, Azabshin Danga Ransi, Taman Chachila de Nixarji, Hopshimjo, and Babi, Beton Pimjin Yule Davjadun de Yobi, Junko or Dumchin Quare, Ajoshi, Sarji, Chosub Garsara, Kadoshil Girginji, Topchin Homar, Kurushigal, and Deni Karjika, Nyotu Tongjeti, Diru Sarvi, Najun Namje, Pusum Tonyagatanga, Dakin Zentanga, Rentantawa Sokotani, Hopchil Shibjin Diga. Дэнни Карчига Шевсов Екур Цайюлын Галин Гонси Товтун Гнешчун Бугы Бутан Жуан Ба Джинбо Тинчив Шайгири.
4: Нэчи Джайюн Сахни Сусу Кашуғы Лори Лобжунра Екур Сунчик Гавшигу Маасг Бекунар. Товсуға Намбара Дачун Ненчуара Гудивайын. Далуға Да Дунни Дартивара Шаншин Юнг Лома Матан Чичы Дэнтунар Набжалға Джаси Товсу Нюнг Чигданы Дамур.
3: Ажилон Батарна Чонгур дэмчэн кварэ гэжуэнши гсаржи шэвтуб гарса им цуэл чиглэм лавдэйни. Ржайюн сагни суцэй дэнюн лэвшил баадэнг тобча чэмжан чонгсэм чил хома. Датун шуэйюн екурва намла чэтэн мэнкур лавдэйни лобчил дэнг. Гарси янгий лобчун сонгчил гэр намбаг сарвадуэдэй. Джорчу чичуэд лобчун дэнг нямлэн чичуэд ржилум шэбэй сонртэг чэн юлэ. Чонгур дэмчэн кэр гэжуэнши гсаржи шэвтуб гарси Тобтун гнерчун бүгү бутан жоон ба гожин чипшайжире.
5: Мучу тоц ке чаржы ина жайын голупта чинэ чонсун голума жетче гэтон хызга лобчей чисерги ют. Кучу четтан менкура дали серин затан аюм. Дэтин карг жетче ранд голусу гу шегу тапэл дали тунку дэтин карг дэни карчэ кэ нёт ба лобжун икюра. Ти энчи ке жетун лонсун гожиг дали менкур гу кургымта дэнчиг мно гу лобсу гу жонжи шайс ке донжи серги ют.
3: London Grim Davja Zung Rang Sagniji Xarji Losu Ton Kong Donpil Dang Tsul Chiglam Jir Jenjin Stavdir Games and Donpil Gangshini Xarji Losu Dang Azgindi Kavjigrigni Tsanri Kivsha Chapel Tsovi Rjinhi Suji Lopchil Shigu Bidi Dirb Sarvi Njomir Jibsang La Niwa Hichim Dun Yule Nyakanamba Shopi Shukdik Sanjir Shansim Dunin Jogo Lensan Dagar Zomrig Bawandi Javdang Zomjung Gankar Wazolum Tirang Dang Huaptin Jia Цомур жилы, Старкылуа Пшиглу, Пши Старкылуа Ағанжық Церандан Соным Аренчинығын ейіні. Церан Ламудан Хуаптын Жанегі Чечігі Нянлымдығы Ромба ейіні.
6: Хтамге бен барерін дейден бұржайын.
7: Дейден бұржарерін ғанжуңжы сәхтің ейін.
8: Ғанжуң сәлғын.
9: Zashan Sevi, Nyankun Tupunan by Kananbar, the Muyana, Tata Kitchak, Yanam Tanjojimand, Natsu Sorun Yonder Yan Tinkan work alone, Tinga Conjon Shalangalis and again. Teranga Conjon Shalangalis and then Kitchalandons and Tangsom, Jigshil, Nakazanam Gillian. Red Upanamba, Nitun Sergaluga, Dajapagas, Hichergu, Yamashi Chimping, then Hun Shamjilang, the Jimul Sundasui, Gato de Kazangin, Arjakup, Rignig, Yansin, the Jinsenda, Newman, be Kajarin de Sonchibekun de Toa. Yapkir Hitchinaku, the Hanshikinkina, Tangyo Murka Lord Jerigin, the Shimjiku to a Hinani Daltung, Tronha Murkimons up in the Hinzikunditua, Carmen Hinunegozidali, Sonshil Kachinok. Songshin di ta kur dal tangi, ten hong shimjig langa tsongi na, nyewi lo nda tuk garang la. Ten hong chokpe tang del dal tangi, marg rigni ar genzin da songchib, di hanchik, di shimjig la sukwa ga shawayang, gamang zga zhibuk. Anal te mga dal tangi, terang ga lansin chol ta, ten hong wal rigpe shimjig kur ga dro lang ziri. Namo ga lansin zga dhwe dal tangi, da lansin da ga danshih gandro na yin gana, ten hong shimjig lang ga, yig cang shimjig kang ga shimjig ba chemo zhwan ba, narib yig cang rigpe morim ba, yanungu waima ganjil da ga danshih iyo. Та чертэнгэ тэнхунгэ тэбэл өргнийн дэ тавр цонгэна Чонхуа мэрэг шигтэн цухбийн дэхин зэгчэн экюнди тууны ангэвэлгэ тунхин гачин дайны мацэлгэ ингэна тэнхун өргнийн дэ ингэна анаарэв дарки цунлэмгэ чи кэдэ пагби өргнийгэ цапсна рангжин чэнзгэрэл шанар мачхуджи мэнэ тумузэрэ Тиэш кэнгэ ингэна үчи аянгунг байма гэнгэл хэрэлма дэнши гэлэндгэ тэнгэ дан дэ кэкургэ нэсэлла кавдазгэ кюйэл Вэй?
10: Вэй?
9: ओ देमो
10: देमो
9: अरे तिगना छि तिरन ता शबी टे संग ठोने न छु गंजो शानन गलेन सिंगिप चांद तने न थिजि छिसिने यन
10: रे रे
9: हां तिगना लेन सिंग डोरम तार थुमर किंग ओटस गे जना
10: अरे दंग आइ जना दि तोंखो सिमजि खंग निना बामा गन जेसर फाइल जम बारजों गे
9: अजे जे जे तिगना ता थुमर इंग न छु रंग नि लिंग न तोंखो सिमजि खंग लिजवा रे ला
10: अरे
9: अनल ते जिग जिग द तं तोंखो ओलर बि रजों सिमजि क अंदि छाप खोरा नेब गने Kavdazga tong-tongzga na?
10: Re, ta judasma gongin zhigo kumuk chiga chugo Tongkong wudzambu rikizhong shimjiga chapkong laka ni ngurchu zishisigo kuda Anda nga ranga zina zhiga zhuo zhigri Jamsin chadar zina chugo ta dar nga chugo wakil gibin chimo nandraga shimjiga bayi nandraga Ta chirtan ga lukpa boi nandraga tsangma go Na da Tongkong ga rikizhong shimjiga zina zhuo Tongkong kutari gdengi zinga yo kumuk Tongkong kutari ya zhigo ku Tongkong yikcha zhigo ku Tongkong yikchang zhigo ku yikmyang zhigo ku Та хүрдээ зүгөө төглөг өргөнөөсөө та бүтэнгээ мандаг юм гэдэг юм аа дэрэг чигтэй та чүгө тунхунг могоо төгс чипдэн бананы та нгомдны юм уу ичаадаг гэдэг юм уу танд ч тэр зоораа гачиндээ та чүгө ичаандын цандина томбор гла канишана чүгө жүсэр жүсэ кэнгла канити юм аа зүгөө та чүгө дэнэн майн би та жакшин он та Zambunang na tahta uchi wuk zambu kapku yi chan dhammu Zambur chan zi yu mekhmu Ta zuhuri, yin nara ta uchi wu Tunghunga wu zambu gu rikizhong dhanda ya rikizhong zi pingi temi chapkong zi pingi temi sona Ta yi chan mayin bi Ta wu zambu wu ngjir kapku Tunghunga saka ka chakpikra Ta ti nanga kandra dhivri Daga da Tunghunga saka ka wu zambu tang dhiyu ku ka nisil Ta bachaw tsangma Wu zambu rikizhong ka chapkong atukuna matzika Tsangma hajan kachin bo yin, rintang yon yin. Rikizhong shimjik kishayzi kachin jangchang yin damo zhri.
9: Zhe zhe zhe.
10: Zhe, ta tasuma ngin shay kuno tonghong chakpo gu siku. Ta chirtanga chuga chakpo gu zina ta tonghong gu nugu pabadama gu yo ka. Yo kira ta di ka gu chakpo siku no tonji ta tiglok kang le da. Ta ta chigi shi gu zina chuga ta nga njayaga sonara, njayaga sonara tandi dibri ra, kanda ra tandi Зоку та тила кан цама да чугу тула кан гана во цуна та да то мо гана нин чарка а тари да сапар та чугу та чукун га нана зу го мер деви гла кана та тула кан но сови чу он дому зри
9: а же
10: а та та чи ши гана хон чугу на чугу чукун ден чи тонга дом фандина гут зам бка ва ши сон дому зру мо ти деви гла кана о да шамба фтри тула кан а тем сон са да чугу чукун а ни джара ngap chin achkla kana Дебри лакан ренчин пхатхлы кумас. Тагэ чокхун жибжара нюхтар джил тилакана. Чутовчин тонгни мхатхлы кумас. Та тэм сонсан та юзэм чилтхлы кумас. Та пачар чугу уд замбур габгы цыглых кумгар жанхтангда дам уйн савг. Тагэ чугу та маанам зина чугу хэшин дасага тонхун майн би. Синьян сача та тугу фанда чилцира гочан андарлан дэхтима. Дамацага чугу мари сача дионара пачар та Вот замбу капка цыгла кандо жахтанда томоз ре индашти томоз ре.
9: Же.
10: Та ди тонхон сачан дим чоньон дина сугонер. Та вот замбу хам жиркл отсыгда динжара жачи чабден ремо. Та ти шатон мазу ката динжара динчи тонжигре секонанда динжара динчи тонденде секо динжара жачи чахчигре динжара жачи чангаре динчи чаб жачи чадигре зита шатон манга шом юк. Инара та кнстер Вот там был гонжири да да дига тайу тога ялнах та дебяра дичи сибди та жагыша на тартон арминте тайу тога ялнах да зму та ялнах ини табита вот к чапсы та чугу тонго сачан мям сонда мусхата ти 파처 로고 특치라고 하면 되죠 뭐 그거
9: 뒤에
10: 나다 아주 다다티 송나 아주 다다 동홍근

0: ཁྱི ཀྲུང གོ དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས དེ རྒྱལ ནང གསར པར སླེབས པའི ནང གི གབ་དར་ཆུ་བྱེད པ མ ཟད རྒྱལ ནང གསར པར ངན འཛིན དང རྒྱལ ནང གསར པར བསྟན པ རྒྱལ ནང གསར པར ནེ་ཚབ་ཅིག་བྱ རྒྱུ ནི དེ མ་ཐ་སམ་ཅིག་དེ་ཁུ་ཁུ་ལ རང་རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས དེ་རྒྱལ ནང གསར པར སླེབས པའི ནང གི གབ་དར་ཆུ་བྱེད པ མ ཟད རྒྱལ ནང གསར པར ངན འཛིན དང རྒྱལ ནང གསར པར བསྟན པ རྒྱལ ནང གསར པར ནེ Zerim tab chua tang riri stokshib chola. Chua chib chua Xi Jinping ki rjianchil mebir v samjig tang jigul gana wa tang. Nyeo uq sarwar zhigni peji la netil vshepi v samshuk sarwar rjianchil mebir tona. Loob jim ponjir jim perim jokpum danta kongin peji jian nambak sarab doji chua tam gachin toni. Zhongku huanjur dangrib janji tablim la gdamka kaksil gana wa tang. Rai uq sarwi chanzilig sarji tang tondin ponjir jim danta kongin bisan toyin peji jil linginak zuo la tangzin namu shidi. Yewib tang ftan ni Бесэр тончин нэхэм жүгнэр чийн пэжиг тунрги шиих сунг. Пэжиг чи дэрэм сарби, жачур жаннанг гэг нэвэг сарба танг нэцэлэг сарба шигдэ. Вча чэжи танг вдэнжиг лаг чиндам шэпийн табчи чир гумпа качин дабдон. Чэжи танг вдэнжиг лаг чиндам шэпийн табчи чир гумпа качин дабдон ни. Вдэнжиг чир намбаг сарба лартин ни, пэжиг чир намбаг сарба нган сунг шэги ба тун. Дахиг сарба танг самлог сарба, табчиг сарба раб танг рамбаб чичи, жонлэг сарту лартин ни, жонгу хуанжурн пэжиг чир лагланг сарту ла нэчэл бши.
1: 清华投资的中国培级强人国的升级坑格经历原政原吧东于继续一日登个促进绝不及比层的龙腾的习近平所向应比当中央给环球的前一浪年增当升增学次结束的当时的那些环球培级是该课当拆购环球的出了拆边战通三瓦当那顿的三瓦第一的大学习近平地图的塔基东吧一天登给环球的这组培级浪过程这边你把当拆次坚持没不是监督当时的
0: Лаглен чулды Си Цзиньпинга Хуанчжоу гонпа чыба адан. Дэнэ дэнгэ цучин чобжи бицэнтэ. Чонгэ Хуанчжоу ла лорчи рэмшинчэ чэмжи тобэ. Тамчу гачэн шигэйхэн. Пэжи ли капшэн тон ла чибжир ди стомьюк чиэ. Лонгобчэ лхэ гэрэн. Чун юнг ни чибжир сапэлэб шэпэр мэмтэлэш кэнтэ тангэштэ. Хуанчжоу гэрэгэбжэ чибжир нэчэлэб шигэхэн. Чэцэн тоэб чэнцу гэрэнлэгэчэ чонжи Хуанчжоу гэрэгэбжэ бабжэлэн. Хуанчжоу пэжи ла рэнчэл мэпэр гэхэн дон чулб шигэ. Нэнгэ пун Хуанчжоу тэн цанцэлэг сартул тэ. Хуанчжоу стопчирх тонвэй стопхэг сэпцэйни. Тэнгэрэв чэнчэ тонли малэгэн цэгпэр хэмнанни. Хуанчжоу Джакоб чэмбони. Хуанчжоу стопдэнэр Джакоб чэ шуг сэпчуопэр. Рнэу тэн лэгсэ чэгмаан жэптэн. Жайюн чэчэр чэ чомра чэмун зэгчэн ла. Шкэнтэлэг тансэп тэнни. Гэжэчун хачэн чэмвэй чомри лэгчэн донпэл гэнлэв ши. Чэцэн тонвэй цанцэлэ рангцэг рангбэл рэжэнчум ши дэ. Пэжэ чэ рангэлэ гэнча рангэ чэ лэгдэ дамбэрв зун. Rjianchil mepar togilg sarwi shuqsab chwaddi, zhongku huanjurin peji jir spitsil tang li chul rgakhiv jilan ponjir samu pshung.
1: Chushtang tang sashtang ni kwayang war, sashtu lanwar zh, zhongki nechil sarwa agin machabar kual. Rjakaw jia chanchil ngihe ngili zhangbur songchung ni nguwi chunggil nguanjir shiddi, zamlang hivshi tonghang sanzig chi chabzhig shibi, zamlang sashtu lo tuanchang jia ngarim chul. Zhongku nishtung jigni li ang surzhi ba ni nishtung nyerga li ang jawar par.
0: Цанцлык сартучи тонли рампур лар кэтэв шиитэ, шпэгсэр тончин нэхэм жуғнир ганчэв. Ханчыг жа глухыг шэмжиг марни глух кэтэв чин жардуг сарва хиртуг шунг. Глух тух чиг гэтэгбэй тонзи рантан лобчэл хаг гаран пачир дап чинг пар. Ржакэв лух жа ханчыг лондон гонси, пэжин чангул буи жужан вучан чиев шачир. Нирстун жагни лур нарджи са, глух тух чиг тонзи рантан дэ, жачи вжэл сожин чиев зошчан лиргэлэв шунг ватан. Кэнтэг бандэб чиджиг дан, рзинжир золиб зовжан цамах суу гэн. Таркэб лоржин хэнгэли мангпуушиг мэтэв рэгэний тэн, тунцур рэгэний, жэнгэнг сурэгэш табий тунли чэцуг сарваб чэл хэгэв шуг сэвчуадэ, дэ дэгэй лог дүүхчиг тунзи рэнтэн жэчи вжэл хэчэн.
1: А лог дүүхчиг ли чонгэй хуанчур пэжиге бицэл ла нэрдуг шунга тун. Дашта чонгэй хуанчур бицэл туби пэжиге ваштун чэгэштэн чэн хчарчэн шэвшэн ихуал. Нэвлэн харэнчэн дан, тучэв шэнчэн, нэвлэг харчэл, харчэн нэвсэй чи, арэмдэв зочэн арэжи арэчэв гэнни, Чонгки сажи чэмур тунгхун хартунши икюал. Гэльюн самчи чига гинчунши дэ, Бэйжин дэнг Тянчин, Хэбэй чэ дэнг, Джэчэ сэрсэм лэнг, Шангэн дэнг Омэн, Гуандун цокэ чэмэ гэлхэн чонгхун чэ нэчэн нип

ямгүй сэмба му. Замба салха. Шкача шелшка. Чобо чунчун цэ ер тамхэн дэ музыку нюнзы. Замба саджу хачэнгэ са музгэрэ тара. Унчэн шкача шэчу тада. Шка музгэрэ тазэнэрэ. Чызгэ тазэна. Замба мысыгэ иннара сатып кэрэла. Ritara, shkacha sheti, samlu jasim chini tangi vshego ga. Tishchengata, shkacha shel shkata zinare. Yadrupo chungchungcho, tirangachi ge chutsu tang nyamchu ge cilta, lobzhung ino ge, shtamkhoin da samkhu drupo chungchungci, ila savrinzin atalta, ya shtamkhoi tungo mo injina, li cichi ki, arang cichi shtam. Shtamkhoi nyamu, araman jigji tu, siman zinji cichi. Штамхуй сымбаму, штамба салха, шкача шел шка. Я, дыштави, штамхуй сымал хобжон ногу чуни, янга цу цумаг мэталта, тэрнга чоки тэнчирга самба чонудага нанга ачига кудыгшио ну, лхубри жипа чонгчон, обжин чандыга лан нога, каялишцы ласирго нога лэнг хемунди, нга цэ нянта ронюн тангшигся.

Топжуны рымба мандава сымчиламни динимты джавиоте. Штиг хисиатан, ани нисыл, сым шикари. Хойлухтавар цонна, хиси рымба нитина, шипи мандасарва нисымбам, лорджи джеттон чинши хагуа, яна ангилык джештан суши глуланчак баштавари. Нисы джерымба нитина, шипи хойлуху гурм чони, сынчи джеттарымба цилдан, арджачала джеттары, Сыртажапи, ницл, хшинч бартавари. Ян, сымбати, мэшиг рымбани тина, шипи хуйлуку чуни, рыгба тухчи сам, глоргу шипи, нынсимла, хжорки чапсы бартавари. Товжунг, рымба сымли, мэшины, Лобсуғы амығыл тартықпады рейла. Дені амығыл кіл чихи дейін ембарей.

0: Хэвгий нэгна хсунгв дэрцэ кэлё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гэлэнгла чавё.
0: Ховри гэлэнгна хэвгий хтамларийё.
1: Хэвгий хтамжи мэти ламтэнгнэ ёл.
2: Хосу хэвгий хсалэнг.

0: Джембара, на чигре му, на. Оле, хчи чигре му. Хчи, а? Тобжа пурго, та джемба чу чихи сонази. Динчони та та га галави ти чиг та га нанни, та чи хсам чизг му, хчиг, ди глам чо кару тонга ти, глапг нема гея ти, глар цим му мана ти. Ти чо ма чо инжи на, панго нако нора ти, паркл чо штала ти, парца кару лига ти, та зерк.
1: What?
0: Yeah, Nick of Demo. Yeah, Demo. Yeah, Topo, Demo, Demo,
2: Demo,
0: Demo, Topo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo,
2: Demo,
0: Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo,
2: Demo,
0: Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Demo, Ya, tani tawazgar ngayo nirta, tawan rizhugura tiki pachir khigiri nang ashik nyong na.
2: Ya.
0: Tumarangi chok khe tsindra go.
2: Ya, ya.
0: Arkangayi mepi aga namdang chakil.
2: Tukche.
0: Kangarazi?
2: Tukche inga ngu.
0: Tukche. Tukche, tukche mar.
2: Я
0: 야그트샤스세군노리라
2: Амагцыг тичин.
0: Арани Якуб к жиргин чирам.
2: Дача.
0: Дача, ара.
2: Ва.
0: Танклечина.
2: Танклеп.
0: Ари амдычыг рантыл пачыр чым офчали чым осекок.
2: Аттан ни чошор. Нанжин назо
0: жогонер, да. Жогонер. Ари, ари. Таранжи к жиргин чирам и чоуингина читашакунун дачарин дачанда ни нафчали тыктон самжанды мозгап жер кутта серкок. What? Jakob Jambaz ga sonu da kirgi sacha ta gnya changma da gai kang chigra gai lag chigma ni mek ta serko kya ta gi jam chen chas

Я дадыт чиндамга нюни винян кунжук бунамба цамдыны парва жума тан гэнзан гмуниг шантан мэнджи санджи сергунуг лэнг нэмуши чэчэгэ нэлэмтэгу чэшёпи цумэ сэнси нэмвэр ргасэшэ.

0: Тана цам дэнэ гэна гартэг тэн пэмнэ дандэр шэкэн дансинг онтэг шэсэн ба лозэн тондэв тэн дансинг онтэг шэвжэ ба дорэнь гарэл. Чунэ гэши дансинг онтэг шэсэн ба лозэн тондэв ра дорэнь гэр дянка шэкю ел. Я чэнэ сэзг гэнэн гэ. Варкэм дэ чэнэ чэнэ гэр дянэ гэна Арге сух сесэм шохи кохи шэпи гачин гэрэн жинг курсэр. Та тэ гэ кута. Та генур зэгэн ашуку, ти аншика рэнгэ сэча самайн ашуку, та цэнгма, та чазэ матанга, та кухи чохи ячу. Та на гурму зэгэн гэнэр, та кухи чохи ячу, та ти кахургэ, жожи халам та музгэрэ, ангя агу та. Я та нан рэндэрн гусум гэгэл.
1: Я утра шибдэ лага, гэнэм хэнэр нэ сэб джэгэдэг агэ са, сапай маандаб джэлэгда на тэнэ са, утра ширтэг джэлэн гэн бэр та юси, нэрэб гунгсэн мурджонгэ лопшэг на юни, чэ урсэг лонхмой мунчик хэ на юни, ру урсэр гэндэр индабр гэр на юни. А пас арсэг жонхмайн жонгшэг мо, чэ пахтам гэ пас хандалан зумби. А гэнэм са мэнгэр кэка артэ, кол дэнгэ шухэн та вэр, джинь нэч нэ нэ, вэ кэ кэбл нэ би. Чэн дэмэр гэр гэн на ба тэнэ, шух со со нэ пэпи, ихтам шипа на ба тэнэ, ркэн дэн на ба цэнма, чэ трудэл гэшэ. А то я на ангакапсова пихтам згёно, тисова пичар згёно, шакапски чага нам тицо згёно, шандатгын тонга сагжигланз згёно. Данин дондын басанга кагнам чыгара типчали дали, сундорджи такын дали дали, ако тамакчиги дали, мако тамагни дали. Чачоны кергни дали, гозргна га кони ив дали. Данин манр сыксын да индина кохи чохи шигону ди тандани. Касага чыга дола, нин утака чыга дола. Сау чихса шиши дола, нахчон хай маян да ши дола, ржив чан ка ши дола, чан алон чин ши дола. Ксина ка джан ма на гартани, ксина ангам ка гантон на гартани, са ка ба джан гартаг згишук зика, дору мо нига ангу зухой зика. Ене инна дэр ангам сони джо джин ар чиртаб джа хирам мене, ржан хтаб ка юндан мене, ка на чу мене, ку нам чир мене. Нга норда пай вазыгын дэш жи зинна дар ка му ла ка зирин, дар ко му ша ка зире чахтам мавши чом чин кя тану йокан, арта мэр дик танчин хчи тану она. Аңақша айтақ жел овам навшыл гога, дардың чара ал овам нардың гога, чарна ал овам нардик гога. Ен нардиян ұр сиқсым сәкон ұндазы кондачыг енна, кичечка ауан жықтын кам ешкен едалі, тұпқа юғығдан жен ро топ сонна енна, хами сық ерджез гуанары, рынгы топ иллиз гуанары, хонс хусон мзыц гуанары ла. Дыз гуанда ку хирақ чу хи гуан ұндиртаны сатан саз гуанна, хосм цон азон адан згар джубра, шанкар тан ахон атыз гуанбра, тэн цан хамара ки, яр арки гуанары, кене тар кажиги, тарне лонг жиги вдали, Кардяма кардяма дягатын далер керга холоны далем бүтгня долны дана тагда кавчыр кардяны сыксымды кохих чокинди сижирела ретаралалалап чизга ню бикалала е дари зари сасаса е дали гни ёе лашардын е дали гна ёе ла онзи е дали оле хами ранг сугнунда зур дянер сыксымды конда юлмили е дали мил тай е дали нда оле шемаглон аркыркры е косанда конглонга кыркры е коса нда ю

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁཡང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཁོ ནམ པ ཁོ ནམ པ ཁོ ནམ པ ཁོ ནམ པ ཁོ ནམ པ ཁོ ནམ པ ཁོ ནམ པ ཁོ ནམ Сам не ваше бр, сан русы.
3: Нёрди, шкага ёте. Олды, чатықше, олла көнде, ем юқазыг марына. Чыры, тавры оқы тұңдығызы олла көнгөнді мара. Не ертігі мати, чусын көка, ңа нёжіз көкірі. Чыры, сантын көнгдіңді мара.
4: Хо-хо, ятасы қанғалин рүйба.
3: Ази, ази, ази. Не чун дырев сами, марын да чурев сами, ота тере мар, хэ?
4: Хо-хо-я!
3: Не вообще анда та, ума учертан лима учек всякий дон урки. Танты, чек все ленчук дочетк лежек окуго? Оле тичан вся каменинку му. А-а-а-а. Эта дыран аргапе ngotakchik nyetanga, эта тэг чечи. Чанг марг нурхасун я дямо. Арор дямо. Дямо.
4: На дямо я наре.
3: А ну тон гихини.
4: Ранги я пьячиму.
3: Ни чем махеу мо маур ли маур чиксун нар алинген ма.
4: О, тон ашали ни чо хигу марзг на мар.
3: Алла чейн го чейн зара, ни то сё куна мангу чухайна.
4: О.
3: Дайдам дейк манд, на шиму тарха.
4: На дямо мэна ян чу шиму ингон ре.
3: Nde tiga chiknoz gara yimtoz gini inna gu. Nga chun rande shimoz gara tita maafzang nar, mar gu. Chun nga rande haz gara tita haakosung nar, hau ta chesay gu nar gu. Gangtar nga tsagaf tina ta chun rande shimoz gara sonam zu yo sa akuta ta rela. Achir lulu ta tevzina da chuga jirila. Trinchin ma nga nyojit go kare.
4: Nira tari aro.
3: O ta chi nga chungra ta nga nyomu.
4: Chundi aglapa yo. Чо чызы гони машира, не чо чызы цун гони?
3: Чо хамаб дынгана, нга ханы ин. Агум бардиен бутаз гнё гогара.
4: Сау зу кача, им барди дыкура мухи рам, бута дыкура мухи.
3: Чо чыккак джи Аллам, барди се кону агу шелар му. Бутаз ину мбутар. Канго кончу хамгу, хашка наг дыги чо кону та мутаз ини.
4: Хам зу зе кону тари му, хам ку зу зини. Шыртың мен ызғы көнділі енді ка?
3: Ре-ре-ре, ңевшел махинер, ңевшел махинер.
4: Қанды қуғын е?
3: Ғылуғамды таңсаң тұңдым е ка?
4: О, ңе ғылуғы көнді кәрі хамзу оны зұма ку?
3: Түз енер әчік мінді фия, чу норка фияны та енді. Та норка ме қазғыр, ка чазғыр дұңыз.
4: Мүхи, мүхи, қанды қуғын е
3: нақтың ахи? Олды, олды, та-та-та мар, ти аркана. Мар-мар, ти-ти-ти маркана.
4: Мома, тунжа махига.
3: Та-чу, чиг-чиг бана та тхтан тара, хрико, хори. Та-чи, ти-го, нан зынгони танчик, харафтина, аркана, саран хори дону ката рейта.
4: Да.
3: Олды, арги зан маран, хика тавна дгарика, отар, ятар, ятар.
4: Ангата чинго?
3: Аки ангазу чин хин мара, мара чала чирак.
4: Чих цаму шекога?
3: Я тата мо каму згинер.
4: Мэ, шо цанри ча? Динчо чи цил мара зитон на ян шканр я.
3: А цил янмин нин тохчи цата та хинер.
4: Ла лонтан цари я цил яна мна нюго.
3: Я тача зга.
4: Чи нагри итан да чигара гона мар.
3: Алба нэ шконго мокун лаханго нити цата зми.
4: Чи ла лонтан цари та нагри га вожоно нэ хинер ча.
3: Е, нэ та сома санга питан юна гаса. Ята чызгы инай, аңгы тару чеу дуқоқ чынкен аса. Некешелі ғанянкіңіз ғын ораңа тапшығыз гаргынды.
4: Де, ди чизы зотанды дұқыра мабзызды ко?
3: Я, тынкен ма, та ди чизг мэнна та тама чырты та копа месің нұрғу. Гар, нек чыртары, я. Аллалалан, даразық зор арңамыңыз гаргын гонна дейінді. Алла, та чад гэпи.
4: Та тара чунсунары?
3: Чунсунары чиг маарыттан, даразыгта чеджуара чиг маңсунзгар.
4: Аро, chew go se nu chure ta nga mara
3: ab ding ding ding nga yin nga yin ta chang gong go jok sai won ma go ta chez gi go pa de tan tin or go se tan da sheli che tong ga mo ra kang de na won na won na ta yin ta ma ni ga ham ta tat go ju le re me ara yang di chi chi chong de ra che ra kho le
4: ni chen di ra chi zu che ra kho se ji rin do la ka di chong yi
3: Ay ay, garina. Ay ya, o lafsın gut.

0: Dima, Rima juga, kau cikgu juga dijere.
1: Serang tamu si, orang tu nama ruin nomor ka, orang tu mer cesuk kenyenda inare.
2: Orang tu mer charti anis adum, orang tu jeng charti injuwer som.
0: Ya, tahu tu cuci sonere. Dima, Rima yun juri.
1: Serang tamu si, dana nyerju lantik menoga, sana sana mari, nyerju lantik. Вденчик жерца иннери.
2: Джимчилэ джилэм сэсуншил. Вденчик хивша сэмсэ зун.
3: Джум тахуй апи хчинур ин.
4: Хыгбшапа пови джанча ин.
5: Дэ ядэ волин ганча ин.
6: Джумбо чончонцо.
7: Дата чэцо на чонсипи гацэ лэнцэнчо. Типа гашчичо.
1: Я на чонгор чижг цо дина тартай ян чо дэрэн гэ типа гарчик цамба чонгондаг нэг ашиг жуйэл. Арэ типа гарчик цамба чонгондэ цонжина чубо чонгчон ци арангни чисэ хиви штамжил дан жун шэпа дан штамхуй дгва дан канцр кахлас гол жиргшэли арэн гэ штам харчиг таг нжэнтэн мумса дан яна нди таг нжэнтэн а жунга шэсаг хртагва чонгчон згрэла. Дэна дэрэн типа гарчик гэртгава чунчун дэжэлэ. Арэн гэ штам харчиг тэгэн жэнтэн омжэзэрэ бжадэг шиё кэн гэ жгбо чунчун юл. Гэдэ юна дартани дэ лэнцэн татун гэшгэлэм на кабардан юмрэ гарсэсэ. Лэнцэн татун кэн гэ кабардан жэн тэгэдэн чиг жэгсэм нэргэ сэмдэн арнга тэгэдэн чиг жэгсэм нэргэ сэмдэн жэгэн. Яна чун чэжэгсэ. Дэна чубо чунчунцы линцэн татун гэшгэлэма кабан маюн нөгэ варцэн дэжэландэга. Ачэг дэрэн нанчэнтэ штамчэл шэчэ органы, штамчэла нэнчэ органыгэ чубо чунчунцорэн чэдэ штамчэцгэ юкуазгэ бжадэгшэ юл. Дэрэн линцэн нэнгэ урцэн матхэдэ ачэг чубо чунчунцэр нгэрчэл шэсэн батар. Дэрэн нэ чэчэв шэчэвгэ штамчэгэ нэнгэ. Жоун хэу сунта чигпи мэ тэсэра. Штамчин дэнжина. Гэргэн шчуэба цэрэнлэгэй замнан забэй. Айнсэч шугба сэргунуэг лавши дэб чун дэгэнэнэ дэбнэ ин. Яна чонжубу цо. Нэнсэг лавши шугжэ хэму сэргунуэг сачазгэна. Дэштун чэнбус гэунуэг шэнгэ. Дэ, нэмэн мэнцху мэнгас нэ юг. Данэда, аргантар жэнсэмгэ гуэлэлэнгэ, чо чави аргады хуэларолэ да юг.

Семкама жуунхан дан, дэгэнхан, цанзэн дан ечил, рэнгтун дан, хуашин басу цангмана, рэнгси рэмэл. Джамжи тои мэрдэй цанрэг бадан, кэлэйва, чапсэ бадан, чэмсу бажи сэ иньян, коцэ лиштан дэ юнчэбжа рэнгси хэн авардэй. Дэнэ, семкама жуунхан дан, цанзэн, рэнгтун дан басу инбарэй.

Шугни джиржакам ниче тамун кепен танг дагын ла сончуп шеви рманжи танг. Хуар муцам цонгага мжэю литун та лам танжуру шеби тавлам ла хирнум шебар джибдру шебар мазалэ. Ржавчив ча чмар цэсун шебар чачук шеюлэ. Шугни джидарун цончил танг цотун шапши чапконче нямди хжомжир джибдру шесаре. Дэрмун амын танг иланг цэ нерсамнин нямжил хсачук бэдэ. Шугни джиб шимжил чуэчэ нямжил шави цанчонг шивчэ дэ джимбил сунцэм шини. Хуар муцэм цонгага маунвэн джибжил дуатам данг кондум шэпи шабши. Дэмэнам джэйвэл чэ джуангэл чигатай ни тэмунгэр тацэлм чонгвэр табдэзу вэрэн табабшон юлэ. Африкал хуми сэнзэн лама фусага цэ нергэнин мангцугчэ шивдэ данг. Чамтэн чэ тавлавдэ нэ ngorgul bishigi bi mborkil dang wadang. Shurta sikzhunga chamtar ngorgul bishangil bikib zhungu bi chighi dang. Njikil jibshab chula champib namuk tongji nyendav dang. Lama fusaga nyendar sanzin gajongchib kanga gazankurari ganitsil gajogbil chulub tandun. Afrika lhomi mangchukji chamgil ganipur domang dang. Tansam chi dotam sugo ganatun ta la tsemkir bishigi samchir la nyan aye. Сығжуңғы ғанепір домың ламдығыдар жевжір чэмпу шеге бадаң. Танцым че додымла хүрнүн шеби ңехир нелі ола. Чэмгіл ғанепір домыңла чампу бұтонуи хүцілі чечірік тон бадаң. Ламиг дэрви ламдығын тезіңдік тон жамазыл. ғанепір домың че додым малғыла қдорлық шеби рэсун шапчулла чампу бұ намуқ тон жейнсір. Юэхэн нэсі бұ жончар че нентуқ жигіп чатық дарна. Ада жігіпі ци сымчі нені чомкүріп шангілі тэн қсымбе өрі чумчин тұп йола. Цохуши натыр шигби мочон чахчигли гуасалэ. Нянтар Африка лхуми сэнзэн жаса. Бэлэ толэ ядан чамзэг жаса. Кэпу дуны. Гжаян дэбэн сугжуганчар нэйчан ngorgul чэ рнгамтун чомкур шангэл бэджирэ. Санзэн хуанчившагир. Чомкур дэ шэви тапчи бэджиэн бадан. Рэндух зу нам танцам додамла хэрнон бадан. Анэпур домон чэ вчачам лэгтар наму шэба. Ламиг мэпи ғанепур до маң мнерді фширчэ гипр мазылы. Лишиг дэнг вчэвэй шавши гуэвши чулы. Томи Африка лхумар Якоб рэнг вчэгмэн ла нгансун вши гивасугнды. Африка лхуми сэгжунг нэрмун тэнг маңруб дандуны. Шцачам вчэгмэн чи шивдэй ган рнгамтун чонгур шэпи кэгэн ла нгансун вши чанг. Рнампа гангрунг чэгхэ дэнг нганкэл вшавчу ла чымтар тэгчул найму вши джэнсэр. Елің көп шымжыл бұғы ци нергенін ұжық бадарына. Елің шымжыл бұйын жәнсі ба, бача егіп шәгірі. Мауи нингенің елің Америки варла рамба қанруңғы джимыл беймісілі. Елің қызанкүрінденің ченкүйін тезіп цұғы ба қатыр жаса тоқар ұңығыны. Джейу литунлар қындылық тонжірі. Бача егіп жәнжі таңлем шекіп шәгірі. Елің мұңырық зуу елің даңа. Америки зоғым өбжетті мүйілі тонсын лықтыр тәп рынган сон шеге дейінла. Дейчет лықтыр ғнецілі қазамның жиыр жинділ штартуғы шебжіне осыры. Бача егіп шәгірі. Елінгі зоғым жетті тонсын жи дорным жепшірін сон ламжебі ғанатынғы тәне. Америки ргенгі жи чомчым шіне о бадаңы. Елінгі лықтыр ғнецілі артартуғы шебжіне олы. Тонсым чихчиг би елынгар жанару кагнжуға ғанатын көрчі лықтырым перімла ғар кандалық тонжын еулі. Елынгар чемкүйін теціп цүгі би доханы мжэйу литунла ғар кандалық тонжыры. Кептан дуны. Зоғым өжетті тонсым чихсым батары. Чин жігімті джимтінчі джимылың го зомбир ғонжи чарчынны тонсым дангбу данғы вжава, рңава, жава, чихчиг бабжи лықтырып шині ғнимбіп шеге. Дэвэй елэн мэнгэр даарунг чин жигэмтэй джимтэнчэ джимэл дэрэмдэ лэмэсэрэ. Америкэм тоорэм тэцэб цугуба дохаар өнгэгбэй гэнэцэг гэтаанэ бача эгэв дандуны. Америкэн тэцэб цугуба дохаар цунвадэ елэн гэ чэмкэн тэцэб цугуба дэн рэва мэлэ. Елэн гэ чэмкэва дохаар цунвадэ зоогэм өвжээтэй донцэм чэгчэг бам дэвэй мжэвэл донцэнчэ лэгтэр гэнэцэл артартуг шэчэлэнсэрэ. Фаренси Мэнту Калу Уэхэр Лунчэн Кэнгэ Ци Ниргэнин Лэвжэг Бадарна. Амэн Чэб Шэмжэ Лунчэн Лэ Бадар Чэб Чанжэ Танлэм Шэкэв Шэгэрэ. Амэн Чэ Хор Муцэм Цонгэгэдэ
lāwālā līyāmbara jābchūrū māpshī chāngā. Kīm tsōtūn shābshī mdhīyūla chīnsūlā dhīdhūrū shē chāng sēsirā. Bātā ar jīb shāgirā, tsōtūng jibshī jī dhēnchikālā khīnōng bātāngā, tsōtūg dōnchīn jī mchāyūtān nīw ām tōrndag shē bā. Ar jāmcī ar bāqchūng gugchū shē bā zhūg jī gānātūnlā dhīdhūrū shē chūg bātāngā. Dī thā nīm tsōnggā gājāmbī mdhīyūla shē tibilā huirtāb shē chūg sirā. Kīb shāgirā, gōchīg dīr gāhuār mūzum tsōnggā gā wēbchūb shē bī ar jākab dāngā. Chongzhil gongsi war la dhimilu shi dhiyak dhanbub shi chuk baadang. Dhigamgi nam chotun shab shi lakchi shi baadang. Chongzhil dhenjiga la ngansung shi bichilin baadi. Gola shabwi nyochunga ta la karu jirjit dhag tongsi mansara. Ayasarajir jasung makhontang. Ayasarajir jakub dhenjiga chachibji ga ci nirgini la nyamdil xaadug baadi. Ayasarajir jasung makhontang. Ryakub Denjigav Chachibjiga Nyerhungu Palestine Yisilan Gugul Zanziga Hamasi Lafa Tonghukga Gamagdun Gugsung Taiji Ngankirwa Masili Saisiri Qisajuglip Shagiri Masili na Hamasi Lafa Tonghukga Kumak Zuoyin Badanga Lafa Tonghukga Gamagdun Denjigadanga Qisamchanlar Govip Shagurim Tanjiru Shabbi Ngankirwa Paramasili Hamasi Gamagdun Niwa Alharsub Shidi Mamtata Qaysir Jamakhungla Njagulip Shabra Rebjini Yosiri Qisajugliw tandunu, qayasir jimakhunga lhobshugu qamagabchik khanga qamagami mungarin chingsun samjugubi jimtan qajir zungni. Mdreyu sakata qodgubshi u baadanga. Mamtata ngarchul bini vdienjigin jignin gangarung mebarag tongji insara. Wene zuili ryayung timi zhugjinji zhushi khor khalu dalikasi yi ci nirginyiv tandunu. Ryakubdar nirhun shungwi saayim chagpo tang ganyi li mertung chigatang vdanjab jirgar jilamda khurwaadang. Mertung rngaadang sovjilar mipuqyola. Mertchagni tang shtungni chigabjab jirgar yin mankang suguz xochib shivjini wasar. Khoor khalo talikas yin nyantar gano cigni zil nyanshi chungdi tang vshajir. Weni zilar yayungs dombi tukang vjabjadang ngarngalak dorlag tibi wajang. Dinang tukang vjadang vjirgalar dabchun chabchun shungwaadang. Tōkāng chikabjādāng rētikilāq dōrlāq ngīchīn tībīwulā. Gānotibchī cābchībī, lāqwā yīlā ngārdīr wjāchī rgabjī gālūkhīn kundun lārsūshūng wādāng. Gānīrkabjī nyēyū shēsā chēnbū jōngābchīn yōsirā. Khuār khalū dālī gāsāgab tāndūn, mēngir gāchūbshā wā mēmtātā bībjīn yōbādāng. Dōmbībshirjīdī Gēnē nyamshī jī cī nirgī nyamchak bādār nā. Gēnē yī māmū sākil chē mūr nyantī shūpūr nirmjil duanchīn cāpchīn shīgib shūngurdi. Mab jōng ār jēlam tā khurwaadāng mūk jīg lār mī pūyō sir. Uchak bādār nā māmū sākil chē mī jōng nyankā chē wī lām jīg chūgansam shīgatā. Lāpī sākil chē mūr rūbī nirjil ulankūr shīgatāng ar nirjil ulankūr shīgat tūb jābā. Duanchīn shūngu nirjil ulankūr tāngatā mab jatik jil yōlā. Doanchin diib shevchukun yongshin lar tukshib shevjin biir gong yansara. Wukan diib shemril bui ci nirjil nina qsajug bedi. Afrika lhomi qamangchul nyewi rdaan giran la qanipur domang la ngorgub shebi chagxib shangil vtamir cabchintan jirujan barmagni. Wukan diib sanzina. Musewene ga sigzunga Afrika lhomra dobi wukan diib chagamang shirintim shebi nzabtun gnan yosara. Nyankunaba di tsuka ganga tangdi rjavchik sanjirib shansim dalin yugu. Lensindagir zomrigbaal hamu cairangdang zomringankirwa zonim cairangdang huaptanja zomurjil darkilwa pshigilu, jachib darkilwa aganjig cairangdang zonim rinchinag niyin.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 줄 후이 제마 총승나 참칠 차등을 안 봐요. 줄 후이 리십
1: 레냥 카나바 디나 테랑 그 참바 동고 조회 십 그 참반 디능아 니 체남바다 땅스크 버그주 자르자 글람나 다후엔 조그지나 타똥땅 양나 스칸춘 속과라 속과가 능나 아다 스카찬다문 셸 양나 샤프춘다문 빌다땅이 там нэг жамбаг санинда нэг жамбаг гынтэгдэ дөхөндэг нуцхтэн гону дамуга коргч өжизга чиниз коргшио тедана ада чөжэн дэтг жиландга жившгэн аци да чаржагалама шимхэн тоқурда кэрге тахтун юмхэн ла суггам сонна таржима арангнэн кэрге чимтэнг кэгэн дэзу чаржагаламдани чиг сонгч бэгүг тежэнт та чаржагаламдани арангнэн кэрге хтамжурча ягна арангнэн гвшавчлык гынтэгзга нэм жогүг тэвшг сосоны чү дилэнзгил Тэдэна тэрэнг шавшаг жожи дэг чок мэрна цуг мэнгэр гайна та гол дэви чэтэрэ яна нэн хтуи чэтэ нэ цамар тугзу шинэн тэна шүнэ гэчу рележэнт жожи гэн ашиг жуэл Тэдэна чохэ тунг мавэнжина та нэштун нэшчик лог нэнзга сачака кэмузгэни та мэнгэн жамэн сэрнэзг кэргэ чэмцэнг та жэндэнг дуэнниг кунганда дэхунда шэхсу ийсэг шэхсу инунда дэхунда Кэрчу деваннг мнег жамба мнега цэрэн сэрнэзг жамэнг хунгашиг суй кунука чэмтэн дэгм тэнзг марэз дэдэнг да сунги сагниг докхэн зэвчэн дэк хатгдэнс хатгнэнг гэшэнг да докхэн зэвчэн дэк хэ юнг дэдэн жамэнг хунгашиг суй кунука нитслэр жинэн дэдэн ода чунда докунд чэмтэн дэгм тэнзг марэ дэдэдэн хунгашиг суй на мачуг зэдали жамэнг кэрсэнг хунгата шиг суй кэ мавшигс Дэр жіні таан жамын сэкунундагы янра янгы тангарар гэнгэр качаб жилдадыңы кэргэ чимцэнгэн кунга шигсуэй жүш яванды докан зэгчэн дэкэг ахтэгшэр энүм нярнады кэргэ тан дэвах чүгэй дэмэ цэрэн сэкунундай нүх хэсунгсэг. Хэнүгэр жіні таан жамын гэра дондагда ела зүнгдадыңы дэр жіні вэлэйтар кэнчэн цугвара янна кэргэ таар жалым сосуб жилдадыңы цэрэн хзу энүгэ та цэрэнгэ чимцэнгэн ачугу цэрэнгэ хан ямжэла сугада ngamudrag amabib tala suqqaag rkacha gamang zhvshadzg vshal dali ta tsairang raan jamang niga innara tang gamang a rkanchin suqqaa la suqqaa vildar dangi karchul tsikchulara gamang shong nyongsig arichara taan jamang kargi itar chionchazg inu yangna kargi ngamunay juudan samjagju hara shog darung ta karchu dewa suqqaa khchik maatsila dewa gjambag rkanchin suqqaa gangrung ganan yang detang teh tawag galanglog guangi rkacha gamang zhvshadzg Шаннугэр чэнгэм жигэмтэр та цэрэн сэкунун дээр намалан камал ними дээли, самар камал мэмби дээли. Аргун олага карнан боса ахмэн гнамэн да, аньом чонг цэмби дээна арэс аганчан хунэн шивав жэнтэ, сагнийг мамаң чамхан нанга сунг дадэнгэ. Джамэн сэкуну гангэда та ка цумэн нанганэ, цэг цумэл вэлэ дали, ку цэн цумэл дотог харвазг ю, шиг цумэл вшэри вачазг ю. Мнясима мэрэнэ цэг зг вшэлу, тар джива мэрэнэ, рмазг дулу. Дитэн дэнэ джамэнгэ ку нива джадэр кэру, шаг гу цугва санч мхум бчагу. Ди ханчинни коена чокку ку чимцэнг чимэйна чокку ха нямдлена чокку гамэнгз гы сэмхэм гы тала ну цэ цапчинз гы дөнгё ди танданиян ку чинцэб жа гоз дали та цэрэн гы ярэн кури мамэн тамхэн да дугун ди дамэ гэрэ ва тонс яда ти дана жо хэн ди чокку кэрги жамян а жамба гым цан нян жагла гы нупа тэн ну гы ниван да ытып к яна цэрэн гы ярэн кури мамэн тамхэн да дугун ди арэ ва тонун да кэрги чимтэн лэгэм тэн зэ арэ ди тани хэ чэ Таң ацу Чунхуа мэмэн хүчинцэн Якуб гүвчагмэн сэдэн сэзг эннаара ранг-ранг ам цанхинг гэнчазг үг. Цанхинг гэнчан дала занзыг рам нергэр сэнг нивжи ра рондог гэв шэтэв жилдадангэ нуцэдэн на мэчуг. Дэдэн на жатуг гэнхмэн цэгүнэнд мэхши гэнчаг чуг. Цанхинг гэнчаяг нубадан на кунгахтуг. Цанхинг гэнчаяг нубад дангдангна нубах дунгэл гэм нэдэгэда гэмчул жа нянчаг жуэнтан ертун ла сухада чэцэг гэртэнгэ нупаазга мангааз тэпчүх дэйдэнта нупаах тунгэл дэг арынг цанхин гэнчанда дугунди сунгэрч бэйчүг гэнчаяг ди ханчны мэр жамбааг цанхин лага нуцэ тунгаас гүнүнди хүчэртэнгэ чэпчаазганда мухсам цангүг хчигни 마음비브라 그 론독 속급시에

0: Yashuni ki kartak jali dandar shenkhin ge danshi antak sher nga wa hwa song ra danshi antak sher tri kwa rinchin gya ni ga kartak tanga danshi yi. Dei warkumde ki danshi antak nda yi ga ge tamshi ke jojzen di vgen len jo yis. Teni ge teren ge jojzi yi na gzawa changdan zi yi ser gunu tamo zili. Saudo ku ta gzawa changdan zi. Ya, dandar go samna chukho.
1: Yariya, tatayna, nima terang rtu jekar tsara martin, mat janag chumshung yartin go. Ar jab chabkar makshik sikhun go kaka, kong lamchung makshik diwa soso ni. Kirpi yechung rikwik nim chukunda ni, uchaga ma unrumbu liig chigi im, zo kachar kuchar dang chigi dadi. Nyam zum kukkar wakari, dersik gnima charna yana. Nga akhtam shabi mang zim zim ba satang apu shigi, ga mam nyong nazgi gakhi yo, zi yu. Tayin na yana terang ngar kap swabi ikhtam tu swabi charnda chizgri zina yana. Ozawa zga, ozawa zga kirgi chachu tang tir gimsan la suqat muzg marabshya go. Tar jahki ga tenbab jantar go ura chik tsirsi yi, long yim chan tukh chachya di, xar naga tang mabdabda yi. Zor gi fi ra chik tsirsi yi chik fshan na. Tav shak yar ka jachi na, si na si ga loma chan wang nizgri. Ari dana terang da qtam chushu ziyi tsag zigin da chupong ziyin bin vzhig zhigna yinna gangar sema chan tsu zig, mar chung shigir dup tsu zig o tangi vshya gojir da yinna gzwa zaygin da di terang kar tsang anam gwa qi sa kib, chuo ngwa mug zhong kib nirda gha zhong nang a chang ar jam tsum par ngwa nang a ten o ni dirab ndimi zig a Yang kerja, zwa zai jangan tu luar itu dah zwa reo kuni jam senti mizri, tiap timu zri. Ti nang so nam yang ngan dah dah dek ti na, zwa zwa zai jua cacing ta. Oh, ni war ke luar ni, cik ni war ke jambai ni, ni ni duduk dia ni, cik ni bab dia sa jan ni. Ulu zwa orang ni ni, ketam tangur pihan ni. Oh, yang kalau mebar tertawa, canggung ubah tertawa, loko yang wang kertawa zaju, tanda mu injere samji. Oh, sebab sama zaju, tumu kerkiri yok. Ya, cedok yok tu ni yang na, tak suka panjang ni diwara, jauh jauh songsong ni yang nanti, ni orang tinjit mekup, suka ri mekup. Tandi karena kaya si, tak nak anda pas siksa tu nak keruhab yang ini, nak urdi yang ini satu tandi. Then daddy rakhsam saif jayi, zin daddy longsam doha di. Da, kar yosa kaartak tar gazg jayi, nag yosa nyangchan da gazg tori. Ndumuga kargi gzwa kaara kere yok. Ya, yon yon nan, di yon jili ana mabzud ka, chok mih kebi margini, chok bi nang na, sa kaara bugam nyag nyigrib. Oya, da aba hanam nyang omahi, jeba hana sang omahi ni, Ya sak ni ke marik masar tu kimanun ne kerker ke? Azaw abzanga, nta so tak kecik ingo tasik ke, yang ingo tak keina. Oh, zanga siapa negar gaji meni, ngapa siapa negar tukji meni? Nta muka azaw yonata. Tak suatu azaw abzanga zaju cercin tomato dan dana sangkai ojere sangju kacian nak kecik siapa tayin? Kacian nak ni bi tu ni siapa ye na yang terang kar sang azaw. Qazawa nda chaga daga chumuz reib zidi. Yung qazawa mchunga jambu chaxin da so. Da terang karsang terang uchagi ngonag jopa doshchid ga cig yona. Chig nag ramog doshchid ga to yona. Shawa gong jambu lina nda so daga kartag nishan yerugur jigni. O shawa shotan ga tukni. O shawa nda jambu nda shawa zangshu ga jab yin zinde. Daga katuk yaan jug yeni. Nda jambu limanyan daga sanyina rakhang chumbiri dadi. Oya, tapi Allah wasani, yolk jangan ke terjun itu tadi. Demu kusyawa, ngapa kusyawa cecakin tang marjeng zai kosor jangan tu. Azwa, tak niwa jambu nangani haran johoni jam sentimis resamku. Azwa, ngapa jambu tada har turkum darang og ni ni, sangkur kubterus cek ni ni. Ngan kewe tu zeni, tak kewe tu zeni. Jam jang keran senjut ni, untuk mencari kasar marjeng ni. Demu ke kerja, kerja yang kerja kiri, kerja yang mana, kerja yang ke. Entah jambu itu ini nang ke cetam tak kerja virgam senta. Tapi satu ke sanjib, satu ke senkuasa mana, kangsa ngah tawi. Хага нигзг ёнозг гэвтинан ити сэм чэму янада, дэржа чэму яна маши гада. Та тэран карсанг гзва ачг узангазг чарчин цанг гона яна, нерам шуг рихтани манян гэз айгю. Какаг ёржи нига хтани юд манян гэз айгю. Оя, тан дэ тог ни кэргэмд ушана санем томбгора ки рачг гуам чо сона, анамун цэки, читгар дом гэр сона. Цэмбу нго жугни, гнёмбу зигн тэнэзг мянгата, Zawazi ju, di chersin tukma tsangkyo ke zamkam. Da mar tukma gata, ngan danda zika terang shakjia tibi li tsada, sergung gong un tonja yi chogu ganga rami da, nyakak londu garab tsadi. Terang hamang gawan tsuksa jobru gustar jiksan danin. Yerti nar jabtaka mar shiga yosa, marti nak tsang shigar ngu mire yosa ni. Da mishi shimduk yi ka yi di, da tawi ghanigam za mozu yang yin namari, nyan bih nar nyan mozu yang yin namari, zay ju. Пшир шади юны яна нги чиг мирджир рапачин, садаган тапачин дэвшанна, а ом нишка чам нёгвшанна, куна чугжири, яннари элибзина нга цатан апо, яннари да, птахима чанга нак нег сонари, мдунграсар чанга закшаг сонари, таран карсан нга апо нанди, чаргам чанг чанди хиэли юну, нги вшадангри джамна яна, та тигри дэ сонаран а лизг лангэ, мэлизг томно мартук, джитин кори шабжаг керамазг нэмозан кэмэгв самна, Tarung tambah korlok sih kejadian ni, mungkin cuma thor kejadian ni, tapi mungkin jangan ayo kejadian ayo ke sejauh. Tangi terang, kalau minang akan sana sekir, ganjuk tengah on dia sekir, zon dia naga mandi wa mana sekir, batang naga matang wa mana sekir, siapa orang ke semu ke curi nang terkik siapa ni yang, siapa dia yang ni yang terang karsang ke kerjim tu siapa ni, siapa nang kangkut ini, zon sejauh ta, korum ke mana kerjim, cuksin tuan tangan yang jadi dia, yang ajuk tengam tu siapa dia. Tumu yo ke kare kere. Ta yonu yinna che che ge nyandang lakwa zhang tukzu chi, langdang lakwa ngoh tukzu chi. Arjao nigi toblong lakhtag lakna yo jizu yinna nye zhang mozg ye go ka. Tama ya sangin tagam dosha di jik matang nazg da marid nazg li cherong na yinna aro gundavi hanna churja yo nari, lindavi hanna pshima yo nari, tanguk mawa na pshima na lir jimdi zay jizu yonu tukni. Чинабия, гэрэрэш чарлон карашэ чэгзгэш, чэм улама вшэртэйзг, гуджэрэв самка ёг гобзим. Та ранга ка чайонгэ кабдайи, лага чайонгэ гзэйгбдэйна, танда янгэ мэдэг сарэ ё ёжэрэв самджюнды тухни, дэрэн, дахтам рангэ хинэз рангэ вшаннэйн, лам рангэ хинэз рангэ дэннэйн. Та дымузг мангэ, та манга вшаннам до ёнамары, чэгни квабганарав ёнамары, Цыгжа тун ца хчиган чук сар, габжа тэпси хчигам нан ившанна, цыг сава чана нянжи юнари, ванама чана вжоджи юнари, зэджу. Сава чина ба, тэран кирфа чансон ин, келанга тонсу ин, чаши дэлэй.
2: Я ригу, та тэран дэни, стэк умман чонши му, шапа хтам га пасани, тэран га кэрге, сян дымар гир гэнэр газон цони нёжи на, дым нэс чинг сэр гэрэн ранда, тэг сэр сэр у гонтанг я мам нёни, дым хи чин тэг зэн ранда, тэг зэн тэвжи на дэг сэл мам нёна, тэг дэг тэрэнг каму гэ цэгри, хому гэр джэри, там чэла ман зэма дали, тэрэнг дэни, рэр джэвжин тэвжи гонэри, дым дэй ла кан дэм цони нёжи на, чэн нам ба, ка сэрэнг лоб джин цам джэри, дым ша лам джу гэ мэн дэн шэ, сэди, хчигни джэм цэн, дым уэн, Пчир нга ранг чонсиган цони джодина, тиранг гзанжи кашуган цони джодина, зоа зангазги чамузги нрези. Див жугни мрн коридали, кавдари, вшел гонена, пчир шали сунна. Ну вся чушка ча че идони, нга вся ну шали чун идони. Тиранг цакаваптам дамузга, тг йок. Йо чунсе джири, тиранг кырге, штамрджиг чачинске тони донери, тари гзамлен чомчинча тони донери. Тиранг кырге хкап свапи хтамри, тари ти свапи чаври. Дила кандани кырге ралу дун чава и стелу ша чава ни нянгар хи ханчли яндага, ма хи сэнчли яндага, дизу жугни цыка ча цыгвша ла сэди джимцин дамуин. Пчир ша ли суна гзва зунга згам цонин джоджина, та чупа харсар зыгы амдуны нари, тари вняга чангны нари. Вырынды на тундыгын даму зыг ю я зим, дызу кунды кырге, кыр йосо каштыгтыри гога, нығы йосо нығынчиндай гога, нды кырге, Anak kuha yang ego, karur dewi yang ego, ziburan dewi ni kerja mizgi nari sejujam sendiri. Ini ni masa cikgu zonte cion soni jodi nak kerja kemari sejina. Bupi kerja harus kerja jopa dengan soni jodi nari. Orang rasu cion nari, yesum cion rasu cizali cion dewi nari. Ini zonte cion soni jodi nak dekani warga kerja tontang di lakani sejari. ай хавшук менэз гын мавшук менэз гын диктарам шук менэз оле ерчиг навасу кару шанраз мархона тпаков дик тгнраз чиван вся чучуза замаз кырген ганч оле дима типи седир чуза замаз ган сонин жожина кырген го мачали сунна диворнде кырген бокури тато чу кырге гонре седина дева дачин маз гонре хонып чечин маз гонри диныны кырген ер хагиз имня мозунны зири чурен тогиз иттер тигиниз бири енни зунтен тенги варкы кырген не манды сугзы байи тулмазын сугурчамайи юнни нянгры чопа харсырдыган сонна чоппи мөшил гөпшитти тиризы мкурга кури диварни кырге гызызы ишани нянгры лымынри чун чоппи ишани нянгын дулынри та чопаз кырге дотуга юнгын гыжизина тышкаму енри чершали сонна чулмаши семгүн зөрөп сетмири чөгөгө чөзгөгө чыгып жыгы юнырта чурмыни кырге кукасыгына дүнкүрнрадыг чыксапча наомандарадыг Дила кандыни кырге кырдена тына тамба каруз кыла кани чүшө чүчөн сони жодина зазымаз кырген ганчын жирин дочик кичиги не тасетарнын да мурчегы седи ажымсын дымын пичир шали суна терминин кан сони жодина заваман ринго машали суна йонрита ла ла ла шизган сони жодина чүргө кондрезина мен тон бу готага сойонри та тон бу чыгатага сойонри мочинг готи терми хачинг чыгати дали тандызгына эвказгы йок Эвзг ёк зинаттык нёмчунг глак кырги өвзг жеп болса ёныри дилака нигзаз гызазын алган сонин жожинан гымашали сона өвдин зывани гажук сыгычыга вени нэнгэр тазавзын азгинэр татыр тэнига тэнгим гынан сандаз гона чуржим жиржалым разгын тенусэри чуг зывар оле вырындани чуг зывазган сонин жожина чыргы самбазга кутам узышалая тинди гынашма ёк линди гынарчым ди ёк оле дилака дини ко Тамузы шаланд очызгынаты тамузы еннердир. Ти ханчи кысэдири терминнан кан сони жожина чопа артырдык кырген дотуга юн дизина кам уеннери чешай сонна мычык шапай онмар мычык челн ойонмар чыкадан гонг не шон жонери тини сангын жирдир челн шта шон же ёнери ёнери та чурмыни кырге чиянай гон дина терм шапа чык гон дина диворн тини танг итом утом жиз юнган дочик кырген до Завад к тому качари всяна, камана то ну то не онри, ты лиг чанга ну ну чанга онри. Ди ворон да зочик завад гам сони джодина, завад мазг кырге. Ганчай на дочик, та сетар ну нанда тому чега. Тома тук сетер ю завад ну на тому онри, чопа харсырдык. Мо чыгызг жыгтыгна, ды кырге кон чыг ма чыга дали, нам чи дали жого сайонс. Оле, ты завад мазг кырге, чарчын ен өре ен мар. Так завод гасекуну те кырге чопазык кырге мышыла гыпшадыри те кырге кача там чикенин гыңы машай суна аптен теле рыксым кырсте суңу дин теле луңсым гындо суңу дали дила кандыни кырге кару хавыңран куди вен юңни нян кыр сте сытын сен тони жожинан до кырге лижим дистинан тай онри каманы тонди тони онри дости кырмыни зонта на стацстан мунан дан мостега седи артем цинта мури Чырышалы сунарын гендердиган сонагы зывазык кырге тачы зывазымазык тондук шалы юнжурын гендердиган сонаш тертип кирим ми тевжанстып койондын ми тохтун комунжын мавнуни хекжан кир мавнуни дамуг кырге эмнемин номе нэнгу улан сырын гендердиган сона кырге авлачларын йохемни нэнгэ шехин дигмин тирибде чинчолатыгни нэнгэрдим хинизгимин как химли жар гусан радыгын кох химли мен булыг радыгын жендра термста узган сона кырге Зывазык кырге кырга зывазымазга кырге чөнгеви чарчынды мурившил готона пичиршали сона таңачы аран конгуни кырге чечгизүмө этсимге кымнона чөнгүнзен гони кичигини шанар жимчынды мури йөндүң мөндүң терин сонун жожина тапчиршали нарка суу апагыктым деди гони нони дымугалыма жерип жыгтымына хиянчылы гожери тери махисенчылы гожери дагы жугуни кырге хиянчы махисенчы тившана дымузгыри тамартугчери тамынга шанам дууну мара нюкаганары буну мара тажандык шек цыган цымжыгынын тенгизим солунгыны сежип раши делгы
3: Рейт Укунамба. Атыгына ул шыпырынгыр зывасы гунунды, карныққыға еванжел тымны, тыңықын дыпачу тымны, ли әржімдіға жалуң чен ашын тымны, дензіңгі жека таққық шул тымны, тама бама кайгы жүгіне, рэншін сергіх керіғы чағынны. Абден тәлі рэсім ұрсы әттігі тымны, рзым тәлі лонсым ду әттігі тымызген гога. Тэгэн атын этэн нэнгэн атэрэнгэн дэншэг баанэгэ ян асаг жэгэ, ом тэг жэгэ дали сау зэгэ пшэл та, тэн амбал ханжэгэ галсэз гэн ару. Тэнэнди чонэ нэнгэн дэншэг антэг пшэрнгэ ба хуасунгла дэржэг шэндэм гэргэн намбагэ карма тэрчу. Ergatang Tang Chung of Jetuanga, Ergatang Tang Chung of Jessima Bden, Ergatang Tang Chung of Jezuk, Ergatang Tang Chung of Jenga, Dinan Chi Tomika Tung, Ergatang Tang Chung of Jetuanga Bden, Tang Chi Amavika Tung, Jetang Tang Chung of Jetuanga, Langji, and Jigate Tokur, Ergatang Tang Chung of Jetuanga, Langji, and Jigate Tokur, Ergatang Tang Chung of Jetuanga, Langji, and Jigate Tokur, Ergatang Tang Chung of Jetuanga, Langji, and Jigate Tokur, Ergatang Tang Chung of Jetuanga, Langji, and Jigate Tokur, Ergatang Tang Chung of Jetuanga, Langji, and Jigate Tokur, Ergatang Tang Chung of Jetuanga, Langji, and Jigate Tokur, Ergatang Tang Chung of Jetuanga, Langji, and ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
4: 四壁更等正午林冲壁爬米街黑日个农人黑日不在街和马街人去壁和人日不街和罗不过马
5: 他家是这个五马里冲壁娘子间这么的财富冲庆的里最近的三位爬个家让当时南部
6: 冲庆的啦
7: 呀主播南巴公里层面我接当会人新人的各位阿爸哥可年你办的神仙弄的的的那参的娘层面年龄的是加上这八个学比啊那几千六岁公路他山的过这个学比层面神仙弄味是加试试
8: 我们干了这个干部那几千六这几年是有个那他前途进入龙九站但是历史上大概也达成个没多难的这种方式前面可个先能个进入他们几步没多偶尔给中国打的才算是他的他那几次路个你今天看个进入的他没多话的那少西你今天个几乎没跟上他们去了卡达他不想动就开心的干部那几次路个先了

0: Хэвжи нэгна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна хэвжи хтамларё.
1: Хэвжи хтамжи мти ламтунгнын ёл.
2: Хосу хэвжи хшалын.

0: Shukhtun korlu chik, tamani machi ta?
1: Tamani ta shukhtun korlu mani.
0: Ya ta nang cho chawar ngao mon chago te la ta nang kishir zhukhtun ka akhik ta go. Chawar ngao mo chu... Chawdi mnir chibka ka parang chang tar. Di chawani mekda mnir chibka ka parang chang tar.
1: Та тера машиг та лозба та тисын йога мажина е та чирун тарка машиг та чигина холо
0: мар чэбди не стюк капран тон че хидерела та хынжо джина чу шаншана тондыгдга качинзга тондыгна тондыгга тыктыгна ти капртан са чэбди ранди капртанна
1: махи во тера
0: махига
1: махига
0: Я дан ичо ка ше котина каркун го.
1: Я.
0: Чэбди не щупка капран чон чичик тхремо.
1: О.
0: Оле, а мегда ина чичик гэремо. Манкын гына чигни тхремо.
1: О.
0: Рела т т чангу се гония. Такын.
1: Кузмо дира та тилама.
0: Оле, оле. Я. Данин ди чонго гэ сарту чэму же. Ди нангу шухтын корлу чи ша тнара. Жамбар гын ичо ша го. Хузулах цичгэр мэрди цичгэр бандвлах цичгэр андавжойна чонгог сартуу чэмүжэр таниран дик майм чууныга чихи сунар танида тачиг икиг чигни япутаг жэх цижгонэр жэх тимелади орна титан кадэ тади тамуди орна титан гарэри купа кэн су чэ чэундэр нау титан га тагсам чэро ганг чосон бу каркмойго джимба na chi dagsamburi
1: jembara ya
0: jembara na chigre mo na
1: o
0: ole chi chigre mo chi a tabja purgo ta jamba chu chi khiswaji a tin thoni da ta ga lawi thi tig tag nang ni ta chi khsam chi zg mo chi a ni glam chok karu tonga thi lapg ni ma kya thi glas tsam ko mana thi ti choma chungina pangu na ko nora thi parkil tro stala thi parcha karu liga thi tasirk
1: ot ot atriya
0: a tand nda tge na na yang shai su mach chin na tmo yona thango
1: ha te te nyana te sawa ti ti sam da yo kra ta ta chin
0: ma ole te te khe sa gozna yo cho ke tera kunyo ma ya dina topo ni tun dorji na Ri topung itu doji terang lensen nani syar garat matu tarang lensen jema nang syukur gas sego.
1: Ya.
0: Ya ni kub demo. Ya demo. Ya topo chu demo ina.
2: Demo demo tu gozu ba.
0: Na demo topo terang lensen nang syukur tono gas sya. Tomaran ni ngostu zgan doji gina file kangge ni nga chal sera.
2: Ya file ngod ko ina nga nga jimul samdru sera.
0: Jimul samdru. Ri topung jimul samdru lensen nang syukur tono gas sya.